0: Hi, I'm Bob Shear from Bethel Packing and Delivery. Hear the best music from yesterday and today right here on KYUK AM in Bethel, Alaska.
1: Join us and call in to Yuk every Monday at 10 a.m. right here on your favorite KYUK radio station, 640 a.m. in Bethel, Alaska. Ilagaw skinani jugni lutin kayagaw lutin luyuk dun yuk tuyuka kata pukit mi tinaklag mi unakumi. Kwani ni jugni su dit ni yut damakman KYUK 640 a.m. mamtigilig mi.
2: Литнаулгыт захкатын заллаагаатки аваатит нэппайт стаклуку залиувин кэртлууккилу икаайоқлута литнаур тораалхкаат заллаақсугаапут

0: Mektuplarla tutulan bana ayakkabı ullakan uyfağı kısımını doğaya ayak kınan onları ayakkabı mağa ayamı gibi anlık. Onu kulağı kısımını mağa ayamı gibi. Ugal mağa ayamı gibi. Doğaya una, una kayak. Biz geldi tuğuna, dilli yuğuna. Ахутхан нуутхын гапайпат нутан хуттуутоонани ах шималуутын куйнсуч ниэн танг хоохтуутын иллай таккоруутын талиуна нитлэс какануутхка тахук мораа хаунгоми куйнс ними ашиллога ашилкан Дүгүү қақылмүй хуғату, атус қамиының түкейтсек құқтауына. Мағы күрсіндіққа келіқтісі күрау бұд. Тауғағдай, сәттамыз қиямын мағыт. Омна сіні, ақмағын түкейтсі түпай қорплауыт. Қафчуыт. Kayam aksukkai. Tai pahtaiskan kayam aksukkai. Makutawamma muuit ni kuvahtu tsellak pahkajahtu toi. Tsellak suutkalutun pikuun. Toi atuskatu maioksen itsikut. Angeak suunga luutun suuhkassa. Angeak suuak suunga luutun. Машина мк ханхтрыни натсыкнэрл мктовлуни кувланишфлуку тоонэккомсикук тамлэрхунгэртуаттин тауамауугуна аптют калыгапсууни аптют камнук ашхсэпок таман тоаттин осуцэлилай ба каям аюхсахтагыл аюхсук уллерун уллерун хук доманна чут онна икин калун икин халун чтаунран тхтохони хва чао валуни чао нхалуни апа махлуни таукуктой Апаамгмакуп ахилеркуунк пластикамк ашкайнаанрилухумк тоогам шааппаллааму насхиуалууми аахулукиу каят атуулсхуит сутмагтхуйумч нин остайн гашхаттхсхат Ильюни таугалааран каа кеаниллуу массиингаасхат пигаайун амилатлум аахлуп иттоо майохлуп фуухилакун уаутхаллаут хоан капингаайун амилат ашхоонаюкхуке кимкутаим иллатуй тавтоай маннаа Акчуу вашхотн дух камин юк ангун такюу машин юк танга дасни но как сукнит нилсу чэрлэк хукчуук сук атуу тату говер тахтук киюк шашу ху ашэри гаанэ ригуалуун Тингаайоорту нуттаан таа шэрилууми Ануут мчаллаа фасааннам шаллаа Аёо кобхтук тоой Макут хани ми лэрхпут хуйсу Илуум ханнаут кнаррин Манна юусумта хаваяугуна мэкмэкфутсуу Кувояк. kuvekta tsamaimanna le umla khla khka mo gum kashi dilo ho me utha ngakhsuni ata mi chif kha nokok lo khka tsali apo lo ku fut stamp zuba chang kuni ayan no skuni to Sakou kunnil piksin kumvek pakhti qashik tamun. Nakat qafti umabun. Kut maay uul yutim da qannu yuttayt. Una aqsakhput dhanu takhput. Akhkut kiingan chadli aqsakhut. Chadli lamuk suwaani tang suuni. Nak maktawa mak pakulo ting sa utu mak patuksani at nayoksuna itsoksa ron paktain kuyum sinin ilat suhok alisarait arok sugin kinyunagi kerpo hong kutamay naksun atura huwat agalutung Atua uu atasat imu maalutun, kamangkalutun. Awaan itaano kun akshuamit toi. Tootin toi, akutkan utklaskuit, nkatak suunaku. Umu maalamukun hatkapeh nitsuit suunga, naksaadu simpiskus kokorumi, tukkaan ilmasi maalutun. Kalau kita fokus, tuah makuk sekutang ya. Tuah tamana mana yang nak sampa, atut kakan uyut ka, hamlinun nunalinun, tangs tangs kita kan rut kungat. Kinulam khnun makunun. Ilungun khwad yugumat siukut. Khwanishpak tkutay tutnunat samk. Aya katakha makhi. Uki khaluku masinak. Tutunaluku. Aku mutkhsagal asayagalo. Tamakamunat ayatulitang yaku nuksunisu akum gainanam tiskisu tachilunam. Ikhwakasutsal akum lutungang namun ayagalutun. Kiskunisuk amakanakunilutun. Akum wawasakumukunakopisis. Tawam toat tubuk maachali. Makutnanat. Toi akhattu toi. Tua maa yawuna. Antsuhtuhnak apsutin. Ki tsoogan tsaimna umyokshan. Patuhkan tanraulum yautin. Mannaganak toi namilumuna yuhtika. Niitlahtu kutaganak uknamna yuhti. Renal nisi mawas ksuki. Amut niaya kan yus kumunan chiru suni taim. Kanatosu di makti khanu yutai. Am shkpa. Am shungha tatawam. Atut put khanu kaksuki. Uksumi kan di makti khanu yutai am shkip. Kanau cikuni apa ulukuni. Kwa ito ay mani ang yak. Nakakaulu nitsu ta imato. Tok cikum. Ayagubiru suku. Tot. Tawaman na toy. Awa ayaw na. Apsunikina. Sunwesu samin. юктуулгаан нэлэн аан аптууна хам ксуат ух камин юуна вашагмени май аммиот а ам юума лууни алуум наа нэрми мок бухтри юуна хотоллоголуун наспай укуун чали атокуу малуу кутмаллаалтак там туххумат наллаарлаан гаван маннаттой аммахсаақнэрми нун нуналлугуллерит атус тин каннаут кнариллиммиилуумун аунаттой лэтлаққа таскум тайгайун тоотин хоаннерт кумаллаа аваанэсэттат хоамми нақаттуваманна чиулэмта чиуқлитасу юутклхоом умма гэммхэн уумун юут фукуттой кинхчгэлуку укшохан лукумласгэлуку тухчтнаку чайлкам унатой а фоонок нит сахсилратайма мэри
1: я ни чухнамтэн
0: я той илини портлортсэрмэглини фоонок помогу халх бугэрэмхүү ни чумиосуут наслэка Тоо магт ханшити лени той пикапу чугуни манна той огот ханут кха хутом ду тансмнук атуурсмнуксу аттаат васу юучин ханнуулу пинк чали хан каут лааранка атуқсуулгаапасу чаучитаха нэмэт яахсим таппитнти тайт каннуулуутту иккайт таой манна илуумун иллаачуарлартту иллиинни айчурми хуйо атахча фучтэн паркэпкан тамхлуку тайм каннуулстайтхат иллат нитлас хунгэрмэкки атуухкат насустай таммаа нохкан тангэлассум каннуутксуумасиини луукку ап хэрму натуфтэнсу маттуманассиини юшку манна кита пуканнерут куммиин тоорай нуна ашиоччи нилуукку маане тими кинерскуули нуна милли шавинана кумаа шатун хулууни клуфкорлуг нуверлуупин атхлууки кхтулгаанунлу October me oi mokh mai yaklu bi unakken chatu puh tai u got lo tilat itmermu yus qoqtan ne rosuku tank chinakh qtiumani nan do wat lu am sok in mai rosutum toten to kher kausin nam manna khitan waska хасаан нуунаа ниттоот тайм аюуқсиуқ шамманна нитлаа таваан саик кёрсиқни луукку нунаассууман маатки тақа нунна нангалуунин хобдул тол хөн омор их үгүй явахгүй датаа таана гасамилэн чууйлван 1950 нь тоо шавн нат баа хэлэн ам батумалу чууйлок чаттаунаны гнух таунаны Муахатауам. Атушкауауна. Каминар пакаами. Ниппаксунунухтак. Нанглафкакман. Магамаксуимадлага туннаакуми. Чикумаксудин. Киматамаку тамасхунатсиннаан. Касамсутсалма тангахтсалмаани. Тангту. Matos milioni ma toi kiagung wansu paminak aya waksuni suksuman na milo man natuwam toi pingwan atusput dam laksa man kutiut хот тагтхын ба аям сүт даваяк сулан моорун нүхч кабин лаут дагад ли тай ахчу иту коллове бам тускнат кэс хунаолут ахум лаутату ум каям айман хуккани акумгау таатсухту таукут кая максул ангуарут ква мазуулуакуун масууккаспагна пагаалгаауалга каям ангуарутти каннуэрамиаттиин пагатангалахха биллаарулууне мурак атааматааннаанун тикаи илуурифа пикантани атуумасхоолугу аллахтурпаллаа кафчихунхкиктай майоққайлу уналатхунгэтмун аям мактуй тагэрлхустиин ханнерут суугалуукки Kayam akso. Manapayak kawakan ngut kumma kuhilhan ngut kaka. Lukmuk. Akhat chutulak. Kinato pili yung malumi. Makutwani. Kasam taks yalumun nat akilirlup duya gawut. Dumun. Okay, toll lu tu sumok lantat. Itin fitat. Toll. Afshikhun gaktiag miyatu waqsuki. Chawin aftallan kiat matni. Kitne ilimu. Kitne ilishat. Illa su palung palutin yuskumi. Иллат машин ахтуулуутун гуйталуут ноо ихва капхан мэдаачхут тамаакут ахвассауна тигту гуйталуут гувяо ватх хотчали кавани гуганноо хуппен норма иллита окей китак Joo.
1: Kiitos.
2: Good morning. I'm going to go to the hospital.
1: дагхалуулук паваавта лунхэн ин ташуулхэмэни а пагнаквэй лами нон валэхлунисэ ин танэ лутгаваакхаагэлэни нан фами а утэхлагэмэнэ куингамалулахт хаамэ дай питчатунаа галла туик пагнан туик пагкут нахлунгамки дай нэк изактэни ин тан дай чо утхнагэмэнэ аг яни агулахт да левак алу агулахт лук сек ягаан дай кэх кагэлэни аптаана нахун аяш хочлук дай нанне пани уиталунк нахун таут хочлук хавта нанбамын кыгаттая аё кутчита пака начуни лук тока ва хагэлэни дай багуна квигэт пакта аттачи уриламын таван пичатын ая галутин лайк кастатун апкет мейзалуни а той хуин айо пчини алу лашхун сама таван пагуна натун риламе айо кочинга таме ашши алу лахлени гуин гмун гау чами аттам атхаглун кутхсун та хуин атамма хунамма а хуин ашо кингоккун а хинах чама талиманна ату катсаока таваакиннамма а атхау чисэнни эк алин ясэрэн ка манна хани а таваавих тара шоп тамон патшока тамэ хамнэн нэнэн таоку кам квик ахтлахтэк тойс шоптарулла а айяч ма таоку чэк пали яфэта усагилуки той ат хакат дашэм ни алулах там хэнг ангьямка илли пингаёта ангьяччоглута левак 25 horse 25 horse 2000 укуктагам малипок 70 horse глуч тамак тачука лутин утакчанта уни такукта таукук той чухинг чуптагатухпага юламку атхай нанам лиам пинг айо кутчихта саяк ан таксорсу нанвамун настойх насукмун той айо кутчихта ма лвака агу лахтака касамкта уистахпкни ая гинахпкнисэн той тоатн лит форма тони пуцакасмул вапаулу каасу ая гинахпкнану тагвам той айо кочин лаксам айо кочин накхагла уитакхла нуттан той а гвик той нуттан айо кочин намку асаму нанбамун ан тоскаусута той гвик тауна аяа гаспут нуттан той усаглуку гуин гмун той нуттан каучама стахагла тамнам умлиокака нанбасагмас пилак путтауна эмастыю тлахтук гуилин кистак сунису тони той айях пасуулутин пилахту таньярпит той умлиорт тауна той кискумту таукутсу чукаалутин чукаалгаани кангиалгат унит чпут тони той кискумту той китуоккумту хуй такуу янтэш найто Okay, good morning, Arlie. Okay, bye.
0: Sasi tu khani kinakh shigaluki. 목숨이 가까운 마구마이 아궁간옷 차도 그곳 넘어니까 우모야도 소투 누남 까이마군 휘가시 이라와투 소모 우모루기 이자슈 비스크나 아바와마이 아 인타카타 개업다오 모루고문학파트스콧 아 복수관리가 사안익숙자리 다가믹나트또이 만남마이 아트루카풋 휘타 아쿠타트스크니까 긴우라암눈 샥아이스 비산미스칸 까금나 티치트칸 티치크리니 우나툼니 나후나루라인미스칸 만남아이 유라락붓 아두흑가 얌샤암 도이루문만리카이운 샥타르스칸 아우누카르게 헤나르 디푸시 알레르스 코네스 소킨 파킨 아두완 리타카타마나 움츠나 시니 당투흣 아나니 도쿠와이리건 알리 우마트 피루우르 넉카카타이마 설사산이 노나니 땅을라시야나니 철먹야간수 아 마쿤 코시그닉 낭마가트 철 철먹이 툭훗 먹을 호시 알스카나릿 아요까이트 고라요꾼리등아키 맹역수 아그남 아토우유가 아토우유가 레일루든 그리나 살리마든가 낭아카타 아토우유는 칼라타토 야나묵 땅하하마 아그르크타르크토 아토우루든토 아쿠트마이 오훈 육투육가꾼 누낫 리 두담 석타이 마니 주니 와카미 아뚜카민 유스쿰 아뚜타이 구이룸 아뚜타이 절까네 막 아뚜카이 아염 아담마와니 까약 누다한 악충 후툭후당을 소원가 누다하는 강호와 오트는 누다하는 가미가 오국 이담마가 하우 강야 담가얌 긴호와는 아 긴호와는 긴호와는 도와이 도와이 아이고 왜고 싶군이 가약 가미가 오트로 믹수고 아바티는 부터 말로는 가약 신스메스칸 우나니 마흐트미 토튼 칸루유타이 암사망 만나토 카약 아 키라탁수와 일루문 암야수와 탁수와 루쿠무락 낙수와 카츠운 콧수 트루와 미눈 알리 딱히 무용 알루니 안무하는 처벌루니 마쿠트마이 지울렘다 뚝스릿 뚝스릿다 알리가 시흑바 아슬호 마쿠트마이 육각람 기능각슨 가일라이 Let them come out from the shark. matum faganam talichan lewa. Kaganean niya tukki uskakar. Kanlas ko din lait. Nagilu mo kuwata siwa kami aulog sa kasina. Ay pangkunis mo kasina itika nagilunin. Anguti, nakka, yuskom nakki. Tangsuku, anguti mtalaga manna, anam tulak siya siniki, imakpistu man. Nunas manna piyolu kuhkut, uksumi, kaniksak, Atul na rakan sama halutu tayin. Sina fatang kambiak ima kami taksuri nuk ya haluku. Ika ayut magpit kamakni. Dutum imakka umyaksuku. Tutus kutinyuk. Atakastang nasoka. Tawad tayong tamakalaw ni sa asiskan. Tumuktoy. Kavyak sa wilay ta. Tumliran akan. Tumakto ko. Alingan. Ako lalo tumtiyak takto ko. Tsakren ako amang makot. Kavyak. Diyos ko mi unugumi. Kangatom. Ilay sa wisht mong mga lalaw ni sa. Majjami ipullami takhastukhult bisunamuk imakhtim tawam tungminu mutsutin tannamai idiltu nukkat taikluku kichinum tamidumun sammanna nitlaskat kishkka Yutuhuk, chukaritikut. Amtastam nyusankrakut tam yunatim. Yutuhuk, nunaluchitim tamkhnatjariyakshikait. Yutuhuk, nunakum, chutumchikut. Makutmatunat, hei. Tiunakia nunamun kapuzungalla nunatiut kharuhtu kufani fatgulu puhtu. Nunahuk siutkin chikkaat. Yuhtu huksaakku nayaagun siku. Maimaku tum siutit. Ja, niittaksuku uusuunakun jaksingaan. Apsuku changatshan. Yunni fassutto natni akmani yaqfani uitangra. Tawwam asustai nakhshikutkama kutfunat. Chinti yassatka asustai nakhshikut. Nassaqa fitamana illaqnilamku. Chinti yassagunni unamikhtakamus. Awani chattait huyakut. Si piyasawani annakama humatu taskisul masinak. Katakhuinga. Maaimakut aipaimta atuhkluptai. Si piyasatasidungan nuramis huyakustatsa yuskumuskuni. Maidat kafsun. Tak хуя ашигтуус хкат нэлсоога ай сай уусиггат туу агаани тэт хаптаарлуу амбассартуамуна ариа туутхат кью мксаашираган нунат ток насуннуулсаамин там хоом кваллуингэхаа мунаттиин нуттул хусинаасаашхан нон дуччирш кунун суайоқутсиорш кунун тоок насуннуулсаамхнук компшагу нутулугуннуна тумулэгэнаа тодлиттар хамхт хутауна кисутин тоов амстурманна нийтхкапут нийтхкапут кинулапут аваани пеаккын цукхоголук маакняк шторттели майлс чадыг вожугын пагсаарлум имахтик мориутханиккан накууна илууне каттерилууни кануугам спертунглууни шуукку каттал тайхсан аумутхиклоо илиита даа пуктай маттоори компашом хрипинан уктоохи чамуппинан аумалуун пеник пони тоотал чхаглуку малуй коптаартаарна киуно пунто наспаух патарсут пирсихам пихтуман маниш пакаруунгал уккууна хаамиммам акум начинги мнууга пеаққа унэрсаақс кунакуфану чаттоумун насоқкусмук питтаунану аққалит тақын кума саумай отчиқук тоавкитукук апхимнун дапахатов куттулангалуки литақанқа таачапук соққарлуки атуурсқапук хадиксавиахаарлуки таққап саумай отук комма пугашиқата аккакикэкэни 20 майлэрсиплук литакилло кафхагум тэхтунлаануу кунаами мисантикам хаат татудэшон каткичамки хэ таакхэлм лосай айёсуугам кунфани аптакан литакэлханук липум каппэрто киуам чак литакэшиотто тофпэрсиан фотто тамман канруют лиюм кмахтхан юис мэлсу арнкаасуртартаахаарлуун мурут каллерим нунаамин кичомарит тусилиллера маннаттаф кунай пайм те юути тикиннеритаапут каамонксупинаяаттут каарам тумяраакун хоаани нунах пон тосн те юугут фанкуттаф кун маанди уксуми лисакиллум тоотти нам тки чуахини лута аннот кнарилумун томанна юхм такнор юкки ах тахлугуна нам нахсах нам тки хаму накмак натане шу майкини лукчали такапшу вакам тутту илюм кийшүүний أغنان قفشنوي تالوني بلوكوني سطولوني ما إتاي كويغت نخنختبت وكشمة نقاينك أتوخكا تلاوغا نوتكو ماغيبت أما لسخوابو تفيسو كويق كويق منا تخشن نايتوك سايسكا من سايسكا قابل من وكنت أتوخكت تنياولو فكنت مايون إيهم شاقولا غن كتوعي قميسكن قاستا اللي قاسوخ بسيوت قلقن قا أغو مايلة تتوعي يوم منا إكايون كتكن قنوتكو من غير كنا كيفوش شيئا تشيقوك كيفوشو بيتاو أمبيا غاوت تنخشو كتوي يوت كاني تنباغو لوم أبسكوني أتخشانك لي تشيقشيني لوني من ماي نيت خياني أتوخ كاني تغل خوك شاي المغمي وثو شا إلين تاي ما تاب شيتا ومسو قيام جالي أو خنو تسمى أنغا أمسك تاب شيتا أتن قامن وم قيام أكلوي تغن راتو تنغو لوكو إكنا kali kani wita kali kautumni tanra wita usuk sam pitai to ta chamran kesutung to wan pe awa mang bakut kayat ukkhku unat tuht huncha ti shagal ku ta usuk sal nukluma wali جاياغ يغناونا تنوكي تشيخ سودو مطوان دو اتوخ تتويت اتوخ كاخ سوكو تا ونات مفتون من نماي قنقق نيت لسقا إلي قنغتكا قا توه ليتش قما ياق سوكو تكيش كانون تايما تتومون دائما من نتشل لنم نام خياي ما كنت كلف قد أف كنت مخت تلخلت كلف قد فشق نقفن وفقنا لوكي لقاسوخ بك stuchnet asatlu nemo kolo kitama kun klufkanik aki tsikharluk nem qayng anu tsikharluk tom tsutannut qatrika tatchali qut chali yagnam khosamut mika yuqsub nemo natu tsukhut متخاصم نتخانون وكي كتاكي
2: كتاك وقايا غفري حقا او ما قفين
0: يا ونقا ليوي ام بيتشاتو مخانكو ماهو لخنا رخبنا واي نقاك تخنو في ملاقا تايما أفكت نيت لستن في ناسو أمسك تايم كتان عمكو ما كونون دو تكيت رواي شالغنم أمسك خون عسو شالغتلوتم Билүү масаад хүчтэй нэг. Билүү хөөхгүй асаа мөхөпийн. Мэшүүс хоог итэн гаук. Нэмхэлүг нүптаа сүчэлүг нэмхэлүг. Билүү хөсаллүг. Нүдтэй уусуу тайм. Нэмхнэнсүү адуулууг чаннаг. Мэтсшаахсүг дотн мэхаглуутэн. Тусгахс хуунс хүй талгын мэшүүхөм цахуу малуутэн тэнүү. Мэтсшаахсүг дотн амлыс хоо матхаасэм хиллоуна. Маннаттун аллеа нохсууни хуятус гаюуксуллаа тауваа мнекаа аммасхуу кайсмксуфани хмассууна рух нкаа акхатчуути яхумлутин тасилтин тауваа матхуулути гаяакку акхат тухуам Маннамай лэтсунна. Натухсик кай лэта. Канут кнахкатуа и сак кайс писан мриску нека кмала. Анка тухсаннапа мифатто май пичетум. Саннапамук. Нтайчак. Агуратуам туа и макучанлэвит ат. Тутайт амсхут халих могут кайк хайит нан басхали нау матулит тан ихсут мчиф каалуг утрашкун ки махсут хугун гай бамх никосанам маулу анайтник анапахсусу лилутуху чан вирт Чахуккайтник. Нитсхунга иллитсуқян илуулус бисхами. Соддауна сисхусиня чаннигирин куисхактауна нанитфкнаани. Нунаттаукутту сагилуку уксуяхалутн чаннигирин кнуухпатсуку. Hili tuktauna. Mugunaksu taluula galuni. Juli nahu kakata fuguna pahsitsut. Luen chiidas hui miksoonak. Uksu paksu taukut kiimisu nafkanaakki. Apkisi kiiraksu kisinti tutskuaa tuktauna. Nakam manna taksuuna ku ohkut. Юут хомхт кутой нунат яахсит яахсит хуцали тамгуна петэл утка марук тагме хукуна чахлук тан сэмне кадым шаап сэмне матту мутту нагнах шаам ха катарки Харахтуа баагулу маканнагуют ласха наслахтуку каннаушит. Ил айгам яппа кика гази ахшиштаху агнунамнак. Каннагуют айт. Ил айгам ют фангу чиссу айоксин илютин. Маннамаю лагахпат. Амсак. Ханоут кэнрэлэн рампу. Тауам. Кэаттайи маугутын хан хасхтун хотто. Лэйтхни. Куянаг хачакнак. Тойлу мунна. Манна панну ютфут. Нитксайлюк. Юрагам татус коттинк. Шамбан рату фуриутсеку. тохсоо аптахсууны тикуу нёо хканы батаа хүсэх гэж